0: Cada día transmitimos y reflejamos energía positiva. 24 horas contigo. 96.1. 96.1. La Radio del Sol.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».